0: Rádio Universidade.
1: Rádio Universidade.
2: Automático para o povo. Um programa onde os extremos se atraem.
3: They seek to impose and expand an empire of oppression, in which a tiny group of brutal, self-appointed rulers control every aspect of every life.
4: Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
2: Mundo que realmente interessa é a música.